чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

мы идеальная пара. Самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара. Самые классные форсы.

себя живи, кем станем мы в конце пути. Замри и молча мне в глаза смотри.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, ты я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

вином горчит, на губах можжевельник, сахаром пахнет ром. Кончился праздник, придет понедельник.

打开彼此体谅，打开彼此体谅。101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алиса Плюс Юрий Саукан и новости на этот час. Сейм в срочном порядке принял поправки, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. До 2 октября избиратели на выборах в Сейм смогут начать сдавать свои голоса на хранение. В рамках программы реэмиграции Латвия вернула домой уже более 6 тысяч человек. Самоуправление Даугавпилса расширяет возможности получения муниципального жилья. Далее подробнее об этих новостях. В четверг, 25 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования к Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. С сегодняшнего дня, 28 сентября, по 2 октября на выборах в 15-й Сейм избиратели смогут сдать голоса на хранение на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. Этот способ голосования идейно похож на предварительное голосование, но с некоторыми процедурными отличиями, которые позволяют в течение недели до выборов изменить свое мнение и заменить отданный голос. Напомним, что выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу, когда избирательные участки в Латвии будут открыты с 8 утра до 8 часов вечера. Отправляясь на избирательный участок, с собой необходимо взять действительный паспорт гражданина Латвии или же EID-карту. С 2018 года, когда к работе приступили координаторы по реэмиграции, в Латвию при их поддержке вернулись уже около 6730 человек, сообщили представители Министерства умного управления и регионального развития. В частности, в 2026 году количество реэмигрантов составило 510 человек. В министерстве отмечают, что основные проблемы в работе координаторов по реэмиграции – это недостаточное финансирование и потенциал. Поддержка координаторов сохранилась на уровне 2018 года, и дополнительно для их работы требуется около 100 тысяч евро в год. Существуют и специфические региональные вызовы. Например, в приграничных регионах Латгалии на решение о возвращении могут повлиять соображения безопасности. В четверг, 24 сентября, депутаты Даугавпилсской городской думы утвердили изменения в обязывающих правилах самоуправления, регулирующих оказание помощи в решении жилищных вопросов. Поправки расширяют круг лиц, которые могут претендовать на аренду муниципального жилья в общем порядке, а также смягчают отдельные условия. Существенные изменения касаются семей, на попечении которых находится хотя бы один ребенок. В частности, срок непрерывно задекларированного места жительства в Даугавпилсе сокращен до 3 лет. Ранее он составлял 5 лет. Изменения также расширяют возможности получения муниципальной помощи для одиноких людей с инвалидностью. Теперь претендовать на муниципальное жилье смогут все одинокие люди с инвалидностью любой группы. Дополнительную информацию о поддержке самоуправления в решении жилищных вопросов можно получить в отделе недвижимости по телефону 654-04-359. В студии с новостями был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 28 сентября. Понедельник принесет солнечную погоду днем и ясную погоду ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со средней скоростью менее 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 77%. Вероятность дневных осадков составляет лишь 10%, а ночью и вовсе 0%. Похоже, природа решила сделать нам подарок. Ловим лучи бабьего лета, улыбаемся прохожим и заряжаемся отличным настроением на всю неделю.

101.6 FM. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Сейм в срочном порядке принял поправки, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. До 2 октября избиратели на выборах в Сейм смогут начать сдавать свои голоса на хранение. В рамках программы реэмиграции Латвия вернула домой уже более 6 тысяч человек. Самоуправление Даугавпилса расширяет возможности получения муниципального жилья. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро! В студии Алиса Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. Сейм в срочном порядке принял поправки, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. До 2 октября избиратели на выборах в Сейм смогут начать сдавать свои голоса на хранение. В рамках программы реэмиграции Латвия вернула домой уже более 6 тысяч человек. Самоуправление Даугавпилса расширяет возможности получения муниципального жилья. Далее подробнее об этих новостях. В четверг, 25 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования к Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. С сегодняшнего дня, 28 сентября, по 2 октября на выборах в 15-й Сейм избиратели смогут сдать голоса на хранение на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. Этот способ голосования идейно похож на предварительное голосование, но с некоторыми процедурными отличиями, которые позволяют в течение недели до выборов изменить свое мнение и заменить отданный голос. Напомним, что выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу, когда избирательные участки в Латвии будут открыты с 8 утра до 8 часов вечера. Отправляясь на избирательный участок, с собой необходимо взять действительные паспорты гражданина Латвии или же EID-карту. С 2018 года, когда к работе приступили координаторы по реэмиграции, в Латвию при их поддержке вернулись уже около 6730 человек, сообщили представители Министерства умного управления и регионального развития. В частности, в 2026 году количество реэмигрантов составило 510 человек. В министерстве отмечают, что основные проблемы в работе координаторов по реэмиграции – это недостаточное финансирование и потенциал. Поддержка координаторов сохранилась на уровне 2018 года, и дополнительно для их работы требуется около 100 тысяч евро в год. Существуют и специфические региональные вызовы. Например, в приграничных регионах Латгалии на решение о возвращении могут повлиять соображения безопасности. В четверг, 24 сентября, депутаты Даугавпилсской городской думы утвердили изменения в обязывающих правилах самоуправления, регулирующих оказание помощи в решении жилищных вопросов. Поправки расширяют круг лиц, которые могут претендовать на аренду муниципального жилья в общем порядке, а также смягчают отдельные условия. Существенные изменения касаются семей, на попечении которых находится хотя бы один ребенок. В частности, срок непрерывно задекларированного места жительства в Даугавпилсе сокращен до 3 лет. Ранее он составлял 5 лет. Изменения также расширяют возможности получения муниципальной помощи для одиноких людей с инвалидностью. Теперь претендовать на муниципальное жилье смогут все одинокие люди с инвалидностью любой группы. Дополнительную информацию о поддержке самоуправления в решении жилищных вопросов можно получить в отделе недвижимости по телефону 654-04-359. В студии с новостями был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 28 сентября. Понедельник принесет солнечную погоду днем и ясную погоду ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со средней скоростью менее 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 77%. Вероятность дневных осадков составляет лишь 10%, а ночью и вовсе 0%. Похоже, природа решила сделать нам подарок. Ловим лучи бабьего лета, улыбаемся прохожим и заряжаемся отличным настроением на всю неделю.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Anas veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 28. līdz 30. septembrim ar man stop karti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar mājputnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv.
8: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
9: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
10: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

радио «Алиса плюс». Ты живешь, будто не

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
2: В связи с расширением производства, компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

101 и 6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. На многих избирательных участках в Латгалии по требованию службы госбезопасности сменили работников. За вывоз садовых отходов в лес грозит штраф до 1000 евро. На крышах двух муниципальных зданий Даугавпилса установят солнечные электростанции. Во вторник в Олимпийском центре пройдет День доноров. Далее подробнее об этих новостях. В ряде самоуправлений вдоль восточной границы по требованию службы государственной безопасности пришлось в срочном порядке менять персонал на многих избирательных участках. Об этом сообщила программа латвийского телевидения «Панорама». Проверку прошли в общей сложности 6 тысяч сотрудников. Одной из причин, по которой отдельным лицам запретили работать на избирательных участках, стали поездки в Беларусь и Россию. В частности, в Даугавпилсе избирательная комиссия прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками, заменив их другими сотрудниками. В Латвии Свалсмейжи сообщают, что в этом году одной из проблем стали выбрасываемые в лес яблоки. Из-за обильного урожая часть садоводов предпочитает избавиться от излишков, оставляя их в лесу или возле проселочных дорог. Специалисты подчеркивают, что садовые и другие биологические отходы не должны попадать в лесную среду. Вместе с ними в природе могут распространяться инвазивные растения, вредители и заболевания, способные нанести ущерб лесным экосистемам. Но кроме экологических последствий за незаконное выбрасывание биологических отходов предусмотрена и административная ответственность. Если отходы оставлены в месте, которое для их размещения не предназначено, физическому лицу может грозить штраф от 70 до 1000 евро, а для юридических лиц штраф значительно выше – от 250 до 2800 евро. 24 сентября на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты поддержали реализацию двух проектов по развитию возобновляемой энергетики. В рамках проектов планируется построить солнечные электростанции на муниципальных зданиях по улице Авеню 40 и улице Астонь Пацмета Новембра 354А. Оба проекта 4 сентября одобрил фонд инвестиций в окружающую среду. На реализацию каждого из них из фонда модернизации выделят по 100 тысяч евро. Это 80% общей стоимости. Оставшиеся 20% профинансирует самоуправление. На реализацию каждого проекта предусмотрено 36 месяцев с момента вступления договора в силу. Во вторник, 29 сентября, с 10 утра до 13.00 в конференц-зале Олимпийского центра пройдет День доноров крови. Государственный центр доноров крови приглашает жителей Даугавпилса и Аугдаугавского края в возрасте от 18 до 65 лет сдавать кровь, чтобы помочь пополнить и поддерживать запасы и обеспечить ее доступность для пациентов, которым кровь необходима во время лечения. При сдаче крови необходимо иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность. В студии с новостями был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

здравствуй, чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 28 сентября. Понедельник принесет солнечную погоду днем и ясную погоду ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со средней скоростью менее 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 77%. Вероятность дневных осадков составляет лишь 10%, а ночью и вовсе 0%. Похоже, природа решила сделать нам подарок. Ловим лучи бабьего лета, улыбаемся прохожим и заряжаемся отличным настроением на всю неделю.

ближайшем выпуске новостей. Сейм в срочном порядке принял поправки, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. До 2 октября избиратели на выборах в Сейм смогут начать сдавать свои голоса на хранение. В рамках программы реэмиграции Латвия вернула домой уже более 6 тысяч человек. Самоуправление Даугавпилса расширяет возможности получения муниципального жилья. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. Сейм в срочном порядке принял поправки, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. До 2 октября избиратели на выборах в Сейм смогут начать сдавать свои голоса на хранение. В рамках программы реэмиграции Латвия вернула домой уже более 6 тысяч человек. Самоуправление Даугавпилса расширяет возможности получения муниципального жилья. Далее подробнее об этих новостях. В четверг, 25 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования к Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. С сегодняшнего дня, 28 сентября, по 2 октября на выборах в 15-й Сейм избиратели смогут сдать голоса на хранение на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. Этот способ голосования идейно похож на предварительное голосование, но с некоторыми процедурными отличиями, которые позволяют в течение недели до выборов изменить свое мнение и заменить отданный голос. Напомним, что выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу, когда избирательные участки в Латвии будут открыты с 8 утра до 8 часов вечера. Отправляясь на избирательный участок, с собой необходимо взять действительные паспорты гражданина Латвии или же EID-карту. С 2018 года, когда к работе приступили координаторы по реэмиграции, в Латвию при их поддержке вернулись уже около 6730 человек, сообщили представители Министерства умного управления и регионального развития. В частности, в 2026 году количество реэмигрантов составило 510 человек. В министерстве отмечают, что основные проблемы в работе координаторов по реэмиграции – это недостаточное финансирование и потенциал. Поддержка координаторов сохранилась на уровне 2018 года, и дополнительно для их работы требуется около 100 тысяч евро в год. Существуют и специфические региональные вызовы. Например, в приграничных регионах Латгалии на решение о возвращении могут повлиять соображения безопасности. В четверг, 24 сентября, депутаты Даугавпилсской городской думы утвердили изменения в обязывающих правилах самоуправления, регулирующих оказание помощи в решении жилищных вопросов. Поправки расширяют круг лиц, которые могут претендовать на аренду муниципального жилья в общем порядке, а также смягчают отдельные условия. Существенные изменения касаются семей, на попечении которых находится хотя бы один ребенок. В частности, срок непрерывно задекларированного места жительства в Даугавпилсе сокращен до 3 лет. Ранее он составлял 5 лет. Изменения также расширяют возможности получения муниципальной помощи для одиноких людей с инвалидностью. Теперь претендовать на муниципальное жилье смогут все одинокие люди с инвалидностью любой группы. Дополнительную информацию о поддержке самоуправления в решении жилищных вопросов можно получить в отделе недвижимости по телефону 654-04-359. В студии с новостями был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 28 сентября. Понедельник принесет солнечную погоду днем и ясную погоду ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со средней скоростью менее 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 77%. Вероятность дневных осадков составляет лишь 10%, а ночью и вовсе 0%. Похоже, природа решила сделать нам подарок. Ловим лучи бабьего лета, улыбаемся прохожим и заряжаемся отличным настроением на всю неделю.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джелли» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: хотели купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
1: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы Алмаз Шагапов, Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
2: Акцijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es mīļu varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс – с улыбкой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. На многих избирательных участках в Латгалии по требованию службы госбезопасности сменили работников. За вывоз садовых отходов в лес грозит штраф до 1000 евро. На крышах двух муниципальных зданий Даугавпилса установят солнечные электростанции. Во вторник в Олимпийском центре пройдет День доноров. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
3: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: радио Алиса Плюс.
1: Если нет искры, то нет огня. Если нет тебя.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. На многих избирательных участках в Латгалии по требованию службы госбезопасности сменили работников. За вывоз садовых отходов в лес грозит штраф до 1000 евро. На крышах двух муниципальных зданий Даугавпилса установят солнечные электростанции. Во вторник в Олимпийском центре пройдет День доноров. Далее подробнее об этих новостях. В ряде самоуправлений вдоль восточной границы по требованию службы государственной безопасности пришлось в срочном порядке менять персонал на многих избирательных участках. Об этом сообщила программа латвийского телевидения «Панорама». Проверку прошли в общей сложности 6000 сотрудников. Одной из причин, по которой отдельным лицам запретили работать на избирательных участках, стали поездки в Беларусь и Россию. В частности, в Даугавпилсе избирательная комиссия прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками, заменив их другими сотрудниками. В Латвии Свалсмейжи сообщают, что в этом году одной из проблем стали выбрасываемые в лес яблоки. Из-за обильного урожая часть садоводов предпочитает избавиться от излишков, оставляя их в лесу или возле проселочных дорог. Специалисты подчеркивают, что садовые и другие биологические отходы не должны попадать в лесную среду. Вместе с ними в природе могут распространяться инвазивные растения, вредители и заболевания, способные нанести ущерб лесным экосистемам. Но кроме экологических последствий, за незаконное выбрасывание биологических отходов предусмотрена и административная ответственность. Если отходы оставлены в месте, которое для их размещения не предназначено, физическому лицу может грозить штраф от 70 до 1000 евро, а для юридических лиц штраф значительно выше – от 250 до 2800 евро. 24 сентября на заседании Даугавпилской городской думы депутаты поддержали реализацию двух проектов по развитию возобновляемой энергетики. В рамках проектов планируется построить солнечные электростанции на муниципальных зданиях по улице Авеню 40 и улице Астонь Пацмета Новембра 354А. Оба проекта 4 сентября одобрил фонд инвестиций в окружающую среду. На реализацию каждого из них из фонда модернизации выделят по 100 тысяч евро, это 80% общей стоимости. Оставшиеся 20% профинансирует самоуправление. На реализацию каждого проекта предусмотрено 36 месяцев с момента вступления договора в силу. Во вторник, 29 сентября, с 10 утра до 13.00 в конференц-зале Олимпийского центра пройдет День доноров крови. Государственный центр доноров крови приглашает жителей Даугавпилса и Аугсдаугавского края в возрасте от 18 до 65 лет сдавать кровь, чтобы помочь пополнить и поддерживать запасы и обеспечить ее доступность для пациентов, которым кровь необходима во время лечения. При сдаче крови необходимо иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность. В студии с новостями был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 28 сентября. Понедельник принесет солнечную погоду днем и ясную погоду ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со средней скоростью менее 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 77%. Вероятность дневных осадков составляет лишь 10%, а ночью и вовсе 0. Похоже, природа решила сделать нам подарок. Ловим лучи бабьего лета, улыбаемся прохожим и заряжаемся отличным настроением на всю неделю.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ant Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ant Home. Окна оформляем. Уют создаем.
3: Акционерное общество «Латвийская кредитная политика» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.
8: Убежать!

0: Вступительная реклама.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Еще недавно правых политиков пытались исключить из политического процесса, навешивая на них ярлыки. Популисты, экстремисты, угроза демократии. Но избиратели все чаще принимают иное решение. В Германии правые силы продолжают победное шествие. Во Франции в преддверии президентских выборов 2027 года лидируют в вопросах Марин Ле Пен и Джордан Барделла, которые в Европейском парламенте представляют фракцию «Патриоты Европы», занимающую третье место по численности. А теперь и союзник премьер-министра Италии Мелони в Европейском парламенте публично призвал Брюссель и Европейскую народную партию подготовиться к сотрудничеству с Ле Пен, назвав ее прагматичным политиком, а не угрозой, и отвергая так называемый санитарный кордон, который исключает правых из переговоров. Почему так происходит? Не потому, что люди вдруг стали экстремистами, а потому, что они видят неконтролируемую миграцию и брюссельскую бюрократию, которая решает за них и на свободных выборах выбирают альтернативу. Выборы – это основа демократии. Если народ выбирает правых, это воля народа, а не угроза. И ее нужно уважать, а не ругать и навешивать необоснованные ярлыки.
1: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Длительная реклама.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В наших выпусках уже не раз звучали предупреждения о мошенниках. Мы говорили о звонках, подозрительных сообщениях и ссылках. Но схемы, увы, меняются, и теперь злоумышленникам даже не нужно ничего взламывать. Достаточно убедить человека самому подтвердить нужное действие. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по предотвращению мошенничества. Представьте, вам звонят якобы из банка или государственного учреждения и сообщают о подозрительной операции. А затем на телефоне появляется окно с запросом на вход, подтверждение личности или подписание документа. Вас просят подтвердить, и вы делаете это, думая, что защищаете свои деньги. И первое правило – никогда не подтверждайте запрос, который вы сами не инициировали. Второе – внимательно читайте, что именно вы подтверждаете на экране. Не делайте это автоматически только потому, что вас об этом попросили по телефону. И если звонящий торопит или пугает, прекратите разговор и сами свяжитесь с банком или нужным учреждением по официальному номеру. Не переходите по подозрительным ссылкам и не давайте незнакомцам удаленный доступ к вашему телефону или компьютеру. А если уже подтвердили чужой запрос, сразу свяжитесь с банком, заблокируйте средства электронной идентификации и сообщите в полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Если сами не начинали, то и не подтверждайте.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 28 сентября. Понедельник принесет солнечную погоду днем и ясную погоду ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 17 градусов днем. Юго-восточный ветер будет дуть со средней скоростью менее 3 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 77%. Вероятность дневных осадков составляет лишь 10%, а ночью и вовсе 0%. Похоже, природа решила сделать нам подарок. Ловим лучи бабьего лета, улыбаемся прохожим и заряжаемся отличным настроением на всю неделю.
4: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: И пусть любовь считает год. Год. Год. Год.
1: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
2: «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс».
1: FM.

0: поздравлений.
1: Знакомые позывные, и на часах время перешагнуло отметку 12. Добрый день, город любимый, сегодня солнцем обласканный. Добрый день, наши замечательные слушатели. Ближайшие мои планы — это 3 часа прямого эфира. Но честно вам признаюсь, мне хотелось бы, чтобы планы эти были совершенно другие при такой-то погоде. Куда-то за город, может быть, даже по грибы. Давно я не позволяла себе грибалки этого мною любимого удовольствие, но все успеется обязательно, все-таки все успеется. Эта неделя обещает быть теплой, по-летнему практически бабье лето к нам пришло. Я рада очень, что прогноз синоптиков в кои-то веки соответствует действительности. Итак, 3 часа прямого эфира, присоединяйтесь, приглашаю радушно. Понедельник сегодня на календаре, 28-й день сентября. Телефон в студии 654-2500. Это для звонка и номер 2-20-20-10-16 для сообщений. На сайте вижу множество ваших поводов для поздравлений, выбранных музыкальных подарков. Пора начинать.

0: эфире программа поздравлений.
1: Слово «отпусти» несколько раз будет звучать и в песне в исполнении Юлии Савичевой. Она так и называется «Отпусти» и будет звучать сейчас. Добрый день, Алиса Плюс. Катя пишет нам. Катя, здравствуйте. Привет Айвору. Передаем уже, отправляем, и песня начинает звучать.

0: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Inthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Inthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
1: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
2: Не яута, ко интернет вардуа тео. Яута, ко ту варидуа савам интернетам. Катру рейз, кад извелес тет, ту сути сигнал. Ту стиприн Латвийс дигитало робежу. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Atrazīlis solniška vlūža na zemlē. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.
5: В эфире программа поздравлений.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Программа поздравлений.
1: С днем рождения, коллеги, сегодня поздравляют Ермакову Ивету. Ивета, в пожеланиях для вас. С тобой весь мир сегодня заодно. Тебе сегодня все разрешено. Ты распахни скорее свое окно, там ярче всех твоя звезда зажглась. В году бывает так один лишь раз. А завтра будет новое кино. Погода нынче первый сорт, и ты разрежешь именинный торт, и синева пробьется в облаках, и угостишь ты всех своих друзей, и сразу станет сердцу веселей, и солнце луч мелькнет в твоих глазах. Сегодня все для вас, Ивета, и даже погода, посмотрите-ка, какая сказочная. С днем рождения, поэтому смело задувайте свечи на праздничном торте, загадывайте желание, и оно обязательно сбудется.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Сегодня в праздничном настроении Елена Сельченкова. Леночка, у меня для вас есть поздравления от Раи. Пожелания крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия, вдохновения и хорошего настроения. И не только по праздничным дням. Леночка, эта песня в исполнении Валерия Леонтьева звучит для вас, выбрана музыкальным подарком.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Любимую мамочку Светлану с днем имени. Сын Максим поздравляет. Поздравляю маму с днем имени, с именинами. Нету пожеланий, но я не сомневаюсь, что сын Максим маме уже все пожелал. Все пожелал, что только желают самым любимым, самым красивым и самым лучшим мамам на свете. Светлана, таким, как вы. А вот музыкальным подарком выбрана песня «Особенная».
2: Я просто трачу свой тайм на тебя, тебя, тебя.

0: поздравлений.
1: Группа Стаса Намина с песней «Мы желаем счастья» вам в очередной раз будет звучать в программе поздравлений и украшать именно поздравления. Поздравления для двоих. 51-я годовщина свадьбы в семье Томиловых. Ванда и Михаил принимают поздравления. Михаил, Ванда от сестры Чеслова, ее муж Виктор присоединяется к пожеланиям, поздравляя вас с ивовой, с вербной свадьбой. Дерево легко гнется под сильным ветром, но ломается, что отражает мудрость пары, научившейся преодолевать любые жизненные бури. У вас глубокие семейные корни и разросшееся дерево жизни детей, внуков и правнука. Здоровья вам крепкого. Михаил, Ванда, мы присоединяемся к пожеланиям любви на долгие-долгие годы.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Политическую рекламу обмакса партии «Саскань».
5: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
4: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
6: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио Алиса Плюс.
7: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
8: По прошествии выходных в понедельник очень частые поздравления с наступившими праздниками. Вчерашний день был праздничным в жизни Тамары Симонович. Тамарочка, с днем рождения вас поздравляет Ольга Ивановна сегодня. Время как-то быстро пролетело, но душа осталась молодой. Юность незаметно отзвенела и прическа с модной сединой. Только держится, никак не рвется всех времен связующая нить. И душа на волю птицей рвется веселиться, праздновать, шутить. Молодость бурлит, с огнем играет и не хочет возраст приближать. Дух азарта и борьбы витает, как в 17 или 25. Ничего, что время пролетело. Главное, что сердце как мотор. Жизнь кипит, работает умело и возраст удает большой отпор.

0: И слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Любимого сына Ростислава мама поздравляет с днем рождения. Самыми добрыми, какие только могут быть от мамы пожелания, Ростислав. А мы пожелаем вам светлых и долгих дорог, исполнения всех ваших мечтаний, чтобы на каждое желание всегда хватало возможностей и рядом в пути самых надежных и верных друзей.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Следующий музыкальный привет начал свой путь из Резекне. Из Резекне приостановится сейчас на буквально несколько секунд в Даугавпилсе в студии радиостанции «Алиса Плюс». И далее уже мы отправим его в столицу, в Ригу. Пишет нам Светлана: хочу передать привет из Резекне и прямо в Ригу своей любимой сестренке Вере Поспеловой. Верочка! Теплый осенний солнечный привет у нас сегодня для вас от вашей сестрички Светланы. Вот с этой самой песней.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Любимую внученьку свою Алену. Аленочка, ваша бабушка Станислава поздравляет вас сегодня с днем рождения. Готов музыкальный подарок, а в пожеланиях пусть солнце подарит тебе мечту, красивую и высокую, а небо подарит тебе звезду и близкую, и далекую. Ветер, надув паруса судьбы, будет всегда попутным, чтоб было тебе в этом мире всегда радостно и уютно.

пришло что-то новое в жизнь. За глупое прошлое ты не держись. Построй судьбу по другому сценарию. Неважно, в каком ты сейчас полушарии. Стань фантазером и просто романтиком. Серые дни сделай ярким праздником. Самых смелых достигни стремлений и проживи без сожалений. Выбери к свету правильный путь и больше не сможешь себя упрекнуть. Улыбайся всегда, а не от случая к случаю. Меняйся к лучшему, меняйся к лучшему, меняйся к лучшему.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Как-то быстро пронесся первый час, и такой он был наполненный до краев. И этот попробуем сейчас наполнить, и у нас точно получится. У меня в листе ожидания еще множество ваших поздравлений. Доброго дня всем еще раз. Это радио «Алиса Плюс», прямой эфир программы поздравлений. 654-25-00 для звонка, номер в студии, и 2020-10-16 этот для сообщений.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Итак, 28 сентября, праздничный день в жизни Вадима Кокина. Причем год начинается у Вадима юбилейный, счастливый. Вадим, поздравления от Тамары. Мужчину годы делают сильнее, лишь прибавляя знаний и умений. И пожелания в светлый юбилей, больших успехов, новых достижений. Пускай сегодня много теплых слов. Во всех делах удача помогает, а рядом будут те, кто вновь и вновь на новые победы вдохновляет. Вадим, эта песня звучит для вас музыкальным подарком, напоминая снова о том, что главное наше богатство — это наши года, наши годы. Каждый прибавляет нам немного мудрости и добрых воспоминаний.
2: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская.

0: мое богатство.
1: Программа поздравлений.
2: И снова путь проделает на сей раз не привет, а поздравление из Зарасая через Даугавпилс. Да, вот такой немножечко сделает крюк. И в Турмантас мы его сейчас отправим. С юбилеем поздравления принимает Тереса Умбрас. Тереса, Оксана поздравляет вас, желая здоровья, радости, светлых дней, добра и любви. Пусть все эти важные, нужные составляющие всегда будут с вами. Тереса, с днем рождения, с юбилеем!

0: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvijā pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijā pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы Алмаз Шагапов, Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
5: Šodien Radio Alise Plus ēterā, 2018. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien –

0: Еще одно поздравление с наступившим юбилеем Светлане Ширяевой. Адресовано: Светлана, коллеги, коллектив Мэго Ригас 9 поздравляют вас с днем рождения. Поздравляем и здоровья мы желаем, быть веселой, добродушной и везде и всюду нужной. Чтоб глаза всегда сияли, непременно улыбаться, смеяться чаще, не грустить и все печали отпустить. Пусть цветы и комплименты, грандиозные моменты в жизни чаще происходят. Счастьем с радостью приходят в вашу жизнь.
1: В мире
0: с праздником, Светлана, с днем рождения, с юбилеем!

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Светлану Тамане с праздником. Варда Диена с днем имени. Светлана, крестная Ирена поздравляет вас. Пусть окрыляет вдохновение, желает легко исполниться мечты. Полны пусть будут все мгновения восторга, счастья и красоты.

0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
4: Выгодные предложения недели от Гинтерум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Гинтарумебелес.лв.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа поздравлений.
6: Сегодня так много поздравлений, что ваши музыкальные просьбы ждут своего выхода в эфир. Сегодня чуть-чуть дольше обычного, но тем не менее я про них не забываю. Сейчас будет звучать песня в исполнении Александра Малинина «Нет пути назад». Но прежде чем начнут звучать ее первые аккорды, озвучу сообщение с желанием познакомиться. Мужчина, не теряя надежды, все еще находится в поиске. Мужчина из Даугавпилса ищет знакомство с женщиной от 30 до 45 лет. Контактный номер 25 612 437. 25 612 437.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С юбилеем, поздравления коллективное. Тут не только коллеги, тут и друзья. Елену Григорьеву друзья и коллеги поздравляют с красивой Леночкой. В этом году такая красивая, шикарная у вас дата. В пожеланиях начнем мы с пожеланий. Искренне, сердечно и светлые от души сегодня поздравления. Счастья и улыбок, теплоты, солнечного в праздник настроения. Пусть мечты исполнит юбилей и согреет счастье нежным лучиком. Радости, удачи, красивых дней, яркой жизни и благополучия.

0: эфире программа поздравлений.
1: Сельченко Елену. Леночка, с днем рождения. Мы уже знаем, что у вас сегодня день праздничный. От мамы пожелания. Есть свое волшебство в аромате цветов и в тепле золотистых лучей. Есть гармония в музыке ласковых слов, самых близких, любимых людей. В каждом дне стоит только получше взглянуть, место чуду прекрасному есть. Пусть чарующих, радостных, ярких минут будет в жизни счастливой и долгой не счесть. Леночка, еще раз с днем рождения. И маму, конечно, с праздником. С днем рождения дочери, маме. Крепкого здоровья.

0: эфире программа поздравлений.
1: Любимого сына с праздником, с днем имени Сергея Турчина. Сергея Турчина мама поздравляет. Сергей, самые добрые пожелания от нас, от мамы. Пусть сбываются мечты, и жизнь дарит только самое лучшее. Счастье, радость, здоровье, благополучие и успех. С праздником, с днем имени.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Следующее поздравление с днем имени объединит сразу троих. Сергея Долецкого сегодня поздравляют, Светлану Медитенко и Сергея Симоновича. Ольга, София, Агита с семьей и Анна в числе поздравляющих, а мы присоединимся к пожеланиям. Пусть исполняются грезы и сны. Дни всегда будут счастья полны. И как солнце лучи в небе ясном, жизнь пусть будет светла и прекрасна.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mēs esam pret kāru un iestājāmies par mieru un Latvijas iedzīvotāju drošību. Ukrainai ir skaidri jānorāda, ka dronu lidojumu maršrūti ir jāplāno tā, lai tie nerādītu risku Latvijas iedzīvotājiem. Mūsu valsts drošībai jābūt prioritātei, balsojot par Saskaņas centru.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchards, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
7: Привет и поздравления адресованы сегодня Светлане Латышонок. Для привета не нужен повод, Светлана, а вот для поздравления повод сегодня есть. Варда Диена, день имени. Коллеги поздравляют, желают всего самого наилучшего, радости, любви. Пусть сбываются все самые желанные мечтания.

0: Программа поздравлений.
1: Любимую мамочку, Инну Петровскую. Инна, ваш сын Владислав поздравляет вас с днем рождения. В пожеланиях, а пожелания для любимой мамы самые лучшие. На всей земле нет дороже человека, чем ты, любимая мама. Твоя забота согревает, а любовь придает уверенности. И сегодня я счастлив поздравить тебя с днем рождения. Пусть твоя жизненная дорога будет бесконечно долгой и цветущей. Пусть впереди тебя ждет много приятных моментов, прекрасных событий, светлых вершин. Будь счастлива, родная моя. Инночка, уж, пожалуйста, будьте счастливы, да, по-своему, с днем рождения. О музыкальном подарке, о выборе песни позаботился ваш сын Асти Артик, модный поп.

портал, и меня замотало, и тебя замотало. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Коллективное поздравление с днем рождения в этот красивый сентябрьский день. Коллеги поздравляют Анну Клуса с днем рождения. Анечка, в пожеланиях для вас. Желаем здоровья и жизни счастливой. Будь доброй и милой, и самой красивой. Смейся в лицо всем врагам и невзгодам. И молодей с каждым днем, с каждым годом. Весной расцветай, а зимой согревай. Горю, печалям не верь. И не знай грусти, стеснение или сомнение. Мы поздравляем тебя с днем рождения.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Пришел к нам привет из Валмеры. Пришел к нам, а мы сейчас зададим ему далее направление, зададим и отправим Анастасии, нашей слушательнице. Анастасия, вам привет из Валмеры от вашей племянницы.

0: эфире программа поздравлений.
1: Сегодня более чем насыщенная программа поздравлений. Да, вот понедельники бывают такими. Третий час, мы на финишной прямой. Третий час программы поздравлений, третий час прямого эфира начался. Сегодня 28 сентября, сентябрь. Сентябрь утекает так стремительно, как будто не 30 с лишним дней в этом красивом первом осеннем месяце, а всего лишь один. Вот такая, такая скоротечность, во всяком случае, на мой взгляд. Присоединяйтесь к эфиру, мы еще многих успеем поздравить, мы еще многих успеем порадовать красивым солнечным музыкальным приветом. 654-2500 этот номер для звонка и для сообщений ваших, на каждое из которых я отвечаю с радостью. 2020-1016.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление для Вадима Кокина. У меня в запасе есть, Вадим, от мамы. Самое главное поздравление сегодняшнего дня с юбилеем. Мама поздравляет. Пусть года прибавляют богатство и успех, и надежных друзей. Я желаю огромного счастья и удачи большой в юбилей, чтобы близких людей понимание помогало во всем побеждать и могли все надежды, желания поскорее реальностью стать. Вадим, с праздником, с юбилеем. Пусть все в вашей жизни будет хорошо. И маму с праздником, с днем рождения сына. Маме крепкого здоровья.

0: Моя. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Поздравления с днем имени, и группировка «Ленинград» сейчас будет в эфире для Светланы Цветковой. Одна из песен музыкальным подарком. Светлана, с днем имени вас поздравляют ваши коллеги. Пусть твое имя всегда приносит в коллектив только свет и позитив. Желаем надежного небесного покровителя за плечами, успехов в работе и бесконечной гармонии в душе.

0: только ты, рыба моей мечты. Рыба моей мечты. Рыба моей мечты. Но только ты, рыба моей мечты. Рыба моей мечты. Рыба моей мечты.
1: Программа поздравлений.
2: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
3: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
2: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
4: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в билетах.

0: Сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: Elektromobilitāte nav tikai par auto. Tā ir par to, no kā mēs esam atkarīgi. Mazāk benzīna un dīzeļa nozīmē mazāku importa atkarību un mazāku jutību pret cenu lēcieniem. Tieši tāpēc elektroauto pārdošana Eiropā aug. Pat tad, kad tiek pārskatīti politiskie termiņi, ne ideoloģija virza šo procesu, bet pieredze. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
5: Алиса Плюс.
6: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
7: А любимую доченьку Алену Коневича с днем рождения поздравляют мама Нина и папа Виктор. Любимая наша Аленушка, поздравляем тебя с днем рождения. Аленушка, еще раз и от души. И все родные, и близкие, конечно же, присоединяются с пожеланиями исполнения всех заветных мечтаний, крепкого здоровья, уверенности в себе и только искренних людей рядом. А родные всегда поддержат, всегда подставят свое плечо, потому что любят вас безмерно.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Маргевич Матвей сегодня тоже стал на год старше и отмечает свой 9-й день рождения вместе с бабушками. Бабушки всегда причастны к этому праздничному событию. Бабушка Лена и прабабушка Маня поздравляют. День желанный праздник преподнес. Внук любимый на год наш подрос. Самый лучший мальчик на земле. Море счастья пожелаем мы тебе. Будь здоров и весел, и любим. Твой смех веселый нам необходим. Душою молодеем мы с тобой. С днем рождения, мальчик наш родной.

0: эфире программа поздравлений.
1: Привет отправляем мы Сергею. Сергей, вам привет от Кати Катерины, нашей слушательницы, с песней. Катенька, спасибо, что самостоятельно выбрали песню. Алена Апина «Узелки» в эфире.

0: Только то, что кажется.
1: В эфире программа поздравлений.
2: А послушай, что если счастье — это там, где ты и я. Живем себе, не горюем. Может, вот он какой, настоящий дом.

0: эфире программа поздравлений.
1: Дождалась своего привета, уже привычного, традиционного. Наша слушательница Тоня. Тонечка есть от друзей. И выбран сегодня повод для этого привета. День рассматривания мелочей. Мелочи важные, бесспорно. Говорят, не обращайте внимания, это мелочи. А еще говорят, из мелочей состоит наша жизнь. А еще говорят, из маленьких частиц иногда можно сложить одно большое счастье, которым захочется, потому что его будет в избытке, непреодолимо захочется делиться. Поэтому, конечно же, будем рассматривать и, конечно, будем обращать внимание на каждую мелочь. Тонечка, хорошего дня и вашим друзьям.

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Если сентябрь принёс в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
4: Программа поздравлений на 101.6 FM.
5: Неделя началась с праздника в жизни Галины Вишняковой, и год начинается юбилейный с этого дня. Галина, Валя, Надя и Марина поздравляют вас. Друзья собрались за столом. Зачем мы пришли в этот дом? Хозяйку его поздравлять. Юбилей будем твой отмечать. Ты хороша, умна, красива, веселый, добрый человек. Такой останься. Всем на диво как минимум еще 100 лет. Мы с юбилеем поздравляем. Ты не считай свои года. От всей души мы пожелаем такой счастливой быть всегда.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Завершается сегодняшний эфир. Спасибо всем, кто сегодня так активничал, можно сказать, максимально. Спасибо всем, кто просто был вместе с нами. Спасибо всем, кто просто слушал радио «Алиса Плюс» фоном. Хорошего продолжения дня нам всем и замечательного, доброго, уютного вечера и отличной недели бабьего лета. От души желаю и услышимся. Пока!

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Осень – это грибы, ягоды, прогулки по лесу и клещи, которые пока никуда не собираются. В Латвии они обычно остаются активными до конца октября, а при теплой погоде – гораздо дольше. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов Даугавпилской региональной больницы. Только в этом году в клинику неотложной медицинской помощи уже обратились 645 человек после укусов клещей. Поэтому, отправляясь в лес, парк или просто гуляя, не забывайте о защите. И прежде всего выбирайте одежду, которая закрывает кожу, используйте средства от клещей, а после прогулки тщательно осмотрите себя, детей и домашних животных. Проверить нужно и одежду. Клещ вполне может приехать домой вместе с вами. Если клещ присосался, его нужно удалить. Пинцетом захватите его как можно ближе к коже и медленно вытяните, не сдавливая. После этого обработайте место укуса и вымойте руки. А дальше несколько недель наблюдайте за своим самочувствием и местом укуса. Если появляется красное пятно, которое постепенно увеличивается, или другие необычные симптомы, следует обратиться к семейному врачу. И еще один важный момент – вакцинация. Она защищает от клещевого энцефалита, но не от болезни Лайма. Поэтому даже прививка не отменяет обычных мер предосторожности. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в лесу к вам цепляются только грибы.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится переменная облачность. Вероятность осадков минимальна. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 15 градусов. Ближе к позднему вечеру опустится до плюс 10. Направление ветра юго-восточное. Скорость до 4 метров в секунду.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.
2: Длительная реклама.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Еще недавно правых политиков пытались исключить из политического процесса, навешивая на них ярлыки – популисты, экстремисты, угроза демократии. Но избиратели все чаще принимают иное решение. В Германии правые силы продолжают победное шествие. Во Франции в преддверии президентских выборов 2027 года лидируют в вопросах Марин Ле Пен и Джордан Барделла, который в Европейском парламенте представляет фракцию «Патриоты Европы», занимающую третье место по численности. А теперь и союзник премьер-министра Италии Мелони в Европейском парламенте публично призвал Брюссель и Европейскую народную партию подготовиться к сотрудничеству с Ле Пен, назвав ее прагматичным политиком, а не угрозой, и отвергая так называемый санитарный кордон, который исключает правых из переговоров. Почему так происходит? Не потому, что люди вдруг стали экстремистами, а потому, что они видят неконтролируемую миграцию и брюссельскую бюрократию, которая решает за них и на свободных выборах выбирают альтернативу. Выборы – это основа демократии. Если народ выбирает правых, это воля народа, а не угроза. И ее нужно уважать, а не ругать и навешивать необоснованные ярлыки.
3: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Длительная реклама.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Тарту, 5, найдены документы на имя Алла Колпакова. Контактный номер телефона 219-117. Рядом с магазином «Лидл» на улице 18 Новембра в продуктовой корзине найден кошелек с документами на имя Аусма Тенниса. Контактный номер телефона 22-011-243. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится переменная облачность, вероятность осадков минимальна, температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 15 градусов, ближе к позднему вечеру опустится до плюс 10. Направление ветра юго-восточное, скорость до 4 метров в секунду.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Тарту, 5, найдены документы на имя Алла Колпакова. Контактный номер телефона 219-117. Рядом с магазином «Лидл» на улице 18 Новембра в продуктовой корзине найден кошелек с документами на имя Аусма Тенниса. Контактный номер телефона 22-011-243. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: запчасти, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Индхоум. Окна оформляем, уют создаем.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр «Медадет» проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре «Медадет» на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы Алмаз Шагапов, Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
4: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
6: Es, Aivars Ratnieks, deputāta kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionālu un sabiedrības uzticību guvušu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina Satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par trešo sarakstu.
5: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
7: Как же хорошо, когда всё хорошо.
8: Алиса плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Тарту, 5, найдены документы на имя Алла Колпакова. Контактный номер телефона 219-117. Рядом с магазином «Лидл» на улице 18 Новембра в продуктовой корзине найден кошелек с документами на имя Аусма Тенниса. Контактный номер телефона 22-011-243. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Алиса Плюс».
1: Ты мне говоришь, что тебя я не люблю, и твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде не дура.

потрачен. А ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Я вроде бы не дура, ты вроде не дурак, но все идет не так.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: В связи с расширением производства, компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
7: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
8: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
9: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
8: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
10: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса плюс».

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится переменная облачность, вероятность осадков минимальна, температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 15 градусов, ближе к позднему вечеру опустится до плюс 10. Направление ветра юго-восточное, скорость до 4 метров в секунду.

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: Bieži dzirdams apgalvojums, ka elektroauto nav piemērots Latvijas klimatam. Taču praksē elektroauto jau sen tiek izmantoti valstīs, kur ziemas ir vēl augstākas nekā pie mums. Jā. Zemākā temperatūrā nobraukums var samazināties, bet tas nenozīmē, ka auto kļūst nederīgs. Vienkārši nozīmē, ka brauciens jāplāno gudrāk. Svarīgi ir arī tas, ka lielākā daļa ikdienas maršrutu nav ļoti gari. Daudzi cilvēki darba dienās nobrauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos. Jautājums ir par to, vai tas strādā ikdienā, un daudzos gadījumos atbilde ir – jā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Не jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: Politiskā reklāmas sponsorēja partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļņums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaruMebelis.lv.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

Ну где ты был? Ну где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелые.

новой кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: дыхание трогал твое ночью, пока ты спишь.
1: 101.6 FM. Радио «Алиса плюс».

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в дребезги разбила. Не моя ты больше не.

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не спрашиваю.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порою мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок, в полночной мгле, при свете звезд крупинок. Куда бы я ни шел, к тебе иду. Какая б ширь меня не обожгла,

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?